день в мире выходит огромное количество новых русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист Маруся FM.

0: с этой болью сам.
1: Радиоканал Маруся ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76, выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ. Хоровод хитов.

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-590-76 выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. «Маруся ФМ». Хоровод хитов.

0: представляет не хит, а пушка.
1: Макан, Элли.
2: Эй, Мак, прости меня, мое сердце, я не в

0: Люся FM. Горячие песни этой недели.
1: Люся Чеботина. Против преступления. Тима ищет свет. Поцелуй.

0: компаньеров. Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех,

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Академия кинематографических искусств объявила о нескольких важных изменениях в правилах отбора на предстоящую 99-ю церемонию вручения премии «Оскар». В частности, теперь актеры могут номинироваться за несколько ролей в категории «Главная» или «Второстепенная роль», если попадают в топ-5 лидеров голосования. Ранее учитывалась только одна, самая сильная работа. Важные ограничения наложены на проекты с использованием искусственного интеллекта. В актерских категориях могут учитываться только реально сыгранные человеком роли, а в сценарных – только тексты, написанные людьми. Отмечается, что киноакадемия может запрашивать у студии соответствующую информацию. 99-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 14 марта будущего года. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Переславле-Залесском на 106.0.

0: Коста Лакоста, Черри Леди.
1: А ты пахнешь Том Форд, Черри, Черри, Черри Леди, сам себе не верю.
0: Татьяна Куртукова.

0: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: FM представляет не хит, а пушка.
1: DJ Smash и Dior. Розовый туман.

0: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в Техпроме на Промышленной 9А. Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шаря. Павлика Морозова, 30.
1: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурова Нагорная, 6. 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Был недавно в техногазе. До сих пор еще в экстазе. Газовые. Ну, очень газовые котлы в техногазе. Заходи. Шарья. 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».

0: 1 по 7 мая в высшей лиге.
1: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, какую страну россияне могут посещать без визы и где прошел необычный концерт. В Госдуме предложили ввести дачный кэшбэк и возвращать часть денег, потраченных на покупку садово-огородного инвентаря российского производства. По задумке авторов инициативы, программа будет действовать с апреля по сентябрь. Покупателям вернут до 15% средств за семена, саженцы и садовую технику, передает ТАСС. По мнению депутатов, такой кэшбэк поможет и производителям, и дачникам, особенно пенсионерам, которые в основном и занимаются садово-огородными работами. Россияне с 11 мая смогут ездить в Саудовскую Аравию без визы. Такой режим будет действовать для кратких поездок до 90 дней в течение календарного года, пишет РБК. Он не подходит для работы, учебы, постоянного проживания и паломничества. Для этого по-прежнему нужно оформлять отдельные документы. Россияне сейчас могут посетить без визы или по упрощенным правилам въезда около 120 стран. В Лондоне квартет музыкантов исполнил маленькую ночную серенаду Моцарта на инструментах, сделанных из овощей. Вместо флейты, скрипки и виолончели использовали морковь, кабачок и батат. Группу основал биохимик Тим Кренмор. Однажды он поспорил с другом, что научится делать блок флейты из моркови. У него получилось, а позже он пригласил в проект выпускников Королевской академии музыки. Для выступления артисты используют исключительно овощи и не имеют даже кларнетных или саксофонных мундштуков. После концертов музыканты моют овощи, нарезают и жарят во фритюре. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Короче 89.4.

0: природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно. За наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья. 50 лет советской власти, 22.
2: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, Синная 1.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
8: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
9: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся-ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шарья. 87.5 FM.

0: Тусе FM. Реклама. Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шалья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цена в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
3: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья. Адмирала Виноградова 3А. ТД «Шик». Сайт «Довода.РФ». 8-920-381-90-28.
4: Проектирование и монтаж газопроводов. Продажа газового оборудования. «Техногаз». С нами тепло. С нами надежно. Шарья. 50 лет советской власти. 10.
5: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
6: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
7: Семейная стоматология «Облик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Облик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Источник энергии.

чистой. Мне бы просто типа полностью.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Ханна раскрыла секрет воплощения желаний. Певица заявила, что для воплощения идей в реальность она практикует медитацию и составление карт желаний. В этом ей помогла книга, которая изменила ее жизнь на «до» и «после». Сейчас у Ханны есть 6 карт с изображениями, которые воплотили в жизнь. Кроме того, она добавила, что ее супруг, продюсер Павел Курьянов, смеялся над тем, что она делает, но после того, как увидела результат, тоже начал составлять свои карты. Макс Фадеев переоформил всю свою недвижимость на супругу и сына. По информации канала ШОТ, семье Фадеева достались активы общей стоимостью более 2 миллиардов рублей. Авторы пишут, что продюсер приобрел 47 объектов в Москве и Подмосковье общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Самаре на 101.0.

0: Маруся FM.
1: Буду в третий раз близко на крабе. Я стою на дороге, прислонившись к ней.
2: Чё скажешь?
1: От луны свет большой. Прямо на нашу крышу. Где-то писала вдалеке. Я слышу.

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Завод «Свистрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Кровавые русские хиты. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Сезон уютных встреч на Нью Ветлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Ветлуга Парк».
2: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Estelle, Капус, Вэлла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
3: Дровоком. Дровоколоты. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
4: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
6: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче. Маруся.

Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Правительство внесло несколько изменений в правила проведения экзаменов для получения водительских прав. В частности, практический экзамен необходимо будет сдать не позднее, чем через 60 дней после теоретической части. Если кандидат не смог сдать практику в течение 6 месяцев, ему назначат повторный экзамен по теории. Кроме этого, на экзамене нельзя будет использовать средства связи, справочные материалы. А еще с марта следующего года можно будет не прикреплять медицинскую справку. Российский рынок электромобилей с пробегом вырос в первом квартале на 23%. В январе-марте россияне приобрели 3112 таких машин. Первое место по популярности занимает Nissan. Его доля составляет 20% от общего объема проданных электрокаров. Далее в списке Zikr, Audi, Volkswagen и Tesla. Суммарно на эти 5 марок приходится 70% рынка электромобилей с пробегом. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Надыме 102.2.

0: Хочешь много солнца? Поменяй оконца. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе, здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
1: Завод «Свисткрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59-602.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM.

0: еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся FM. Шарья. 87.5 FM.

0: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Теплов Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Теплов Хаус. Шаря. Павлика Морозова, 30.
1: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
2: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход, надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
3: Альпийские, баварские, французские.
2: Ответственный подход, надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?

0: Ивановская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Ищите запчасти для иномарки? Автомиг. Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья. 50 лет советской власти, 22. Автомиг. Все для вашей иномарки. Быстро и надежно.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
4: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Ученые создали живой пластик, который может сам разрушаться и не оставлять после себя вредного микропластика. Результаты исследования опубликовали в журнале ACS Applied Polymer Materials. Новый материал работает с помощью бактерий и ферментов, встроенных прямо в его структуру. Для эксперимента специалисты использовали полимер, который часто применяют в трехмерной печати, и добавили в него споры бактерий. В отличие от прежних подобных разработок, здесь использовали сразу два фермента, поэтому разложение шло эффективнее. В обычных условиях такой материал вел себя как стандартный пластик, но после добавления питательного раствора и нагрева бактерии активировались, и всего за 6 дней пластик полностью разложился на исходные компоненты. Авторы работы считают, что в будущем такую технологию можно применять для создания более безопасной одноразовой упаковки и других изделий. Сейчас исследователи ищут способ запускать этот процесс без нагрева, например, при контакте с водой. Это были новости технологий на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Крымске 106.9.

сторону. Дело в дело. Дискотека Маруся. Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио.

0: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
1: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт «Довода.РФ». 8-920-381-90-28.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: делай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шарья 87.5 FM.

0: 1 по 7 мая в высшей лиге.
1: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига. Мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
3: Загородный комплекс «Нью Виплуга Парк» – тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания, современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами, ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
4: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урин-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
5: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
6: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. И сегодня в выпуске расскажу, о чем заявили российские туроператоры, что выяснили аналитики и чем удивил житель Омской области. Туроператоры готовы возобновить продажу туров в Объединенные Арабские Эмираты. Ограничения будут сняты в ближайшее время, тем более, что авиасообщение уже запущено. Рейсы в Эмираты из России сейчас выполняют 4 перевозчика. Как заявили в Российском союзе туриндустрии, продажи пакетных туров могут открыться сразу после майских праздников. В Объединенных Арабских Эмиратах сейчас наступает жаркий и потому низкий сезон. Это лучшее время для тех, кто хочет отдохнуть в хорошем отеле бюджетном. Почти половина опрошенных работников планируют взять отпуск предстоящим летом. Еще 18% пока не определились. По данным РИА Новости, из тех, кто собирается отдыхать летом, чаще всего выбирают июль. В основном участники опроса планируют провести отпуск дома. Четверть собираются в путешествие по России. Столько же поедут на дачу. 17% выберут морские курорты внутри страны, а 3% отправятся за границу. Рыболов в Омской области похвастался внушительным уловом. Ему удалось вытащить карпа весом более 4 килограммов. По словам мужчины, сейчас сазан клюет достаточно активно. Помимо крупного зеркального карпа, ему попадались карась и чебак. В качестве наживки использовали кукурузу, а снасть включала кормушку весом 60 граммов и отводной поводок длиной около полуметра. Для прикормки применяли смесь дробленой кукурузы с ароматом тутти-фрутти и клубники. Пользователи соцсетей активно поздравляют удачливого рыболова и называют его улов легендарным. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Кинешме 92.6.

0: Реклама. Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Вопрос с учетом последствий, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Шарик, ты фотоохоту на видеоохоту поменял, что ли?
9: Балбес ты, Матроскин. Это видеонаблюдение называется, от Аксиомы. И бегать никуда не надо. Прям с телефона можно посмотреть, что сейчас происходит. Архив на 3 дня. Подключи видеонаблюдение от Аксиомы и наблюдай за тем, что важно.
10: 8-800-505-38-98.
11: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарьи top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шарья. 87.5 FM.

0: Вася FM. Реклама.
1: Дорогой, мне жарко. Снова жарко. У, жарко. Лариса, Йопарасотет, дай мне отопление настроить, а?
2: В отношениях важно сохранить тепло, а температуру в доме поддержит Тепло в Хаус. Бровяные и пилетные котлы от официального дилера Тепло в Хаус в Шарье. На Павлика Морозова, 30.
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Шашлык из свинины пикантный, 299,90. Шейка свиная, 459,90. Цена в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода царская. Вкусная вода для каждого. Минеральная вода царская. Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Красота профессиональна. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал. Бутик «Красотка». Шарья, ТЦ «Апельсин».
7: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи, подберем, закажи, привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья, Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
8: Уже!

0: ВКонтакте. Техногаз Шарья.
1: Твоя мебель, твой стиль. В Шарья мебель на Октябрьской, 31. Кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, шкафы. Индивидуальный подход, высокое качество, доступные цены. Мы с вами от замера до установки. Шарья мебель. ТЦ «Спутник», второй этаж.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Ярославский «Локомотив» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с омским «Авангардом» и перевел противостояние в решающий матч. В шестой игре железнодорожники уступали 0-2, но на последней минуте третьего периода Максим Шелунов оформил дубль и восстановил равенство. Во втором овертайме победу «Локомотиву» принес Рушан Рафиков. Александр Радулов отдал две результативные передачи. После этой игры в нынешнем плей-офф у него теперь 5 шайб и 9 передач, а дубль Шелунова позволил ему выйти на отметку в 250 голов в КХЛ. Главный тренер ярославцев Игорь Никитин отметил, что опытный форвард сыграл в переломном эпизоде ключевую роль. Наставник «Авангарда» Гибуше в свою очередь признал, что его команда допустила психологические ошибки в концовке и упустила почти выигранный матч. Счет серии стал 3-3, седьмая встреча пройдет сегодня в Ярославле. Это были новости спорта на радио Маруся ФМ в Москве 107.0, в Михайловке 105.3.

название любимых треков и история. Marus.fm. Прямой эфир радио. Маруся FM. В любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Marus.fm.

0: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно, за наш счет. А на инструменты Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья, 50 лет советской власти, 22.
1: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
2: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
3: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
4: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
5: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM. Источник энергии.

0: Делай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Компания «Филсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.
3: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте. Я в

0: Реклама.
1: Хватит стесняться, пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты и элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А. Нужна чистая вода? Обращайся в «Да-вода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт давода.рф. 8-920-381-90-28.
2: Сезон уютных встреч на Нью Вит Луга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Вит Луга Парк».
3: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
4: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких.

0: замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Дровоком. Дровоколотые. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дровоком. 8-910-922-5000.
2: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче.

0: плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: МГ,

0: Маруся-ФМ. Маруся-ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся-ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. Exeed провел тест-драйв нового Xlantix ET в рамках пекинского международного автосалона. Новинка вышла на трассу вместе с моделями RX, Xlantix ES и Xlantix ET. Xlantix ET 8 – это полноразмерный шестиместный внедорожник класса F. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, двигателем-генератором 1.5 TGDI, КПД 45,8% и электрической полноприводной системой с передним и задним электродвигателями. Разгон с 0 до 100 км в час занимает 5,4 секунды. В МВД не видят смысла вводить новые коды в регионах-лидерах по количеству машин, передает ТАСС. В ведомстве объяснили, что нынешняя возможность комбинировать цифры позволяет обеспечить государственную регистрацию автомобилей на длительный период. По правилам, в трехзначном коде региона допускается применять в качестве первой любую цифру от единицы до девятки. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Каменске-Уральском 90.9.

0: Ваша задача – наше решение. Магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Природная сила и полезный минеральный состав. Минеральная вода «Царская». Вкусная вода для каждого. Минеральная вода «Царская». Своя, родная, мантуровская. Спрашивайте в магазинах вашего города. Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6, 8-965-143-48-86.
6: Вопрос увеличен негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и вам конце.
7: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
8: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Маруся FM.

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся FM. Шария. 87.5 FM.

0: Кокси FM представляет проверенный хит.
1: Он с кнопкой

0: Отталкивающая музыка. Реклама.
1: Хочешь много солнца? Поменяй оконце. Чтобы дом стал потеплей, поменяй скорее дверь. Безопасность сохрани и ворота закажи. Магазин «Окна, двери, ворота». Шарья, Орджоникидзе. Здание магазина «Светофор». Для тех, кто выбирает сам.
2: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23 в центре города и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок».
3: Магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
4: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит план. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых всех.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся. Кадр. Новости киноиндустрии. На радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Ричард Гир и Диана Сильверс исполнят главные роли в фильме «Асимметрия». Как сообщает Deadline, сюжет романтической драмы основан на одноименном романе Лизы Холлидей. «Асимметрия» рассказывает историю молодой помощницы редактора из Нью-Йорка Элис, которая однажды встречает в Центральном парке всемирно известного 70-летнего писателя. Их мимолетный зрительный контакт порождает связь, которая вводит их обоих в водоворот судьбоносных событий, где они создают свой собственный мир, предназначенный только для двоих. Он, известный своими смелыми работами, находит человека, с которым может открыто быть уязвимым, а она находит в себе смелость исследовать свои собственные стремления как писательницы. Но все оказывается под угрозой, когда их тайные отношения раскрываются. Маруся ФМ Москве на 107.0, Возвестие на 101.7.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: СДП. Сыпь. Гармоника.

неделю вырабатывали, сильно уставали, мечтали выспаться. Но пришел вечер пятницы. Вы услышали знакомое приветствие.

0: Реклама. Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, Синная 1.
1: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
2: Завод «Свискрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону в Шарье 59602.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Сделай громче. Стань ближе. Маруся

0: на Маруся FM.
1: Хамали и Акмаль. О чем ты не спишь по ночам?

0: сделай еще громче. Реклама на радио Маруся FM.
1: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
2: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: между нами любовь, любовь. Маруся FM. Реклама.
1: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и вам ФЦ.
2: Загородный комплекс «Нью Виплуга Парк». Тот самый отдых на природе, о котором вы мечтали. Комфортабельные коттеджи для проживания. Современный спортивный комплекс с бассейном и спа-зонами. Ресторан «Пир» и семейное кафе «Пирушка». Подробная информация на сайте vipluga.ru.
3: Ищите запчасти для иномарки? «Автомиг». Мы быстро доставим любые детали для Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Nissan и других марок. Доступные цены и индивидуальный подход. Шарья, 50 лет советской власти, 22. Автомиг, все для вашей иномарки, индивидуальный подход. Шарья, 50 лет советской власти, 22. Автомиг, все для вашей иномарки, быстро и надежно.

0: почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся FM.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что предложили российские чиновники, что выяснили аналитики и что за лот выставили на торги. В Госдуме предложили разрешить запись в частной клинике по ОМС через сайт госуслуг. Это если медорганизация работает в системе обязательного медицинского страхования. Авторы инициативы заявили РИА Новости, что при отказе в бесплатном лечении государство должно будет компенсировать платные медуслуги. Ранее правительство разрешило записаться на прием к врачу через госуслуги на дату, превышающую установленные сроки ожидания. Каждый второй сотрудник тратит на уточнение рабочих задач почти 3 часа в день. Обычно это время уходит на созвоны. Руководители тратят на обсуждение в среднем 2,5 часа в день, показало исследование. Систему управления задачами используют 83% опрошенных, однако 55% респондентов по-прежнему ставят или получают поручения в чатах. В Новосибирске появился необычный лот на площадке онлайн-объявлений. На продажу выставлена коллекционная банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная в честь чемпионата мира по футболу 2018 года. Продавец оценил редкий денежный знак в 7 миллионов рублей. Предметом сделки выступают купюры серии АА. Именно такие банкноты вошли в стартовую партию памятного тиража. Отличительная особенность денежного знака – наличие QR-кода на аверсе. С его помощью можно перейти на официальный сайт Банк России. Там представлены сведения о защитных элементах купюры, что позволяет детально проверить ее подлинность и подтвердить коллекционную ценность. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Ялуторовске 101.5.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Мод. Намек на нас.

русских хитов. Но только 20 лучших могут попасть в топ-лист Маруся FM. Вы услышите.

0: украшениями, одеждой на любой вкус и другими замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин. Верный спутник – апельсин.
1: Дроваком. Дровоколотые. Береза. Смесь. Осина. Торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

0: FM представляет не хит, а пушка.
1: Макан, Элли.
2: Эй, Мак, прости меня, мое сердце, я не...

0: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Брение скважин, септики и станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД ШИК. Сайт «Довода.РФ». 8-920-381-90-28.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
3: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
4: Как говорил мой дед, с крышей шутки плохи. Делай сразу хорошо. «Стройточка». Любые материалы для отделки кровли и фасадов. Профнастил и евроштакетник для надежного ограждения. «Стройточка». С нами строить выгодно. Шарья, Орджоникидзе 2Б и Мантурова, улица Сенная.
5: Маруся, FM. Телефон рекламного отдела.
4: Мантурова, улица Сенная.
5: Маруся, FM. Телефон рекламного отдела. 499.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости технологий на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Ученые создали живой пластик, который может сам разрушаться и не оставлять после себя вредного микропластика. Результаты исследования опубликовали в журнале ACS Applied Polymer Materials. Новый материал работает с помощью бактерий и ферментов, встроенных прямо в его структуру. Для эксперимента специалисты использовали полимер, который часто применяют в трехмерной печати, и добавили в него споры бактерий. В отличие от прежних подобных разработок, здесь использовали сразу два фермента, поэтому разложение шло эффективнее. В обычных условиях такой материал вел себя как стандартный пластик, но после добавления питательного раствора и нагрева бактерии активировались, и всего за 6 дней пластик полностью разложился на исходные компоненты. Авторы работы считают, что в будущем такую технологию можно применять для создания более безопасной одноразовой упаковки и других изделий. Сейчас исследователи ищут способ запускать этот процесс без нагрева, например, при контакте с водой. Это были новости технологий на радио Маруся ФМ. В Москве 107.0, в Крымске 106.9.

0: Красота профессионально. Это бутик «Красотка». Профессиональная косметика для волос и ногтей от ведущих мировых брендов. Эстель, Капус, Велла, Шварцкопф, Лонда Профессионал, бутик «Красотка», Шарья, ТЦ «Апельсин».
1: Чтобы банька радовала долго и по-настоящему, выбираем правильную печь. Банные печи от ведущих производителей берем в Тепло в Хаус. Высокое качество, проверенное временем. Топим по полной. Тепло в Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусно. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23, в центре города, и Юбилейная, 3, 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Мантурово Нагорная, 6, 8-965-143-48-86.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Торговый центр «Парус». 3 этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
10: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
11: Электрика с умом. В каждый дом. Приходи. Подберем. Закажи. Привезем. Кабельная продукция, розетки и выключатели, электрощитовые и силовое оборудование, осветительные приборы, монтаж любой сложности, наличный и безналичный расчет. Магазин «Электрика Плюс». Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
12: Завод «Свисткрона» производит набор сотрудников на вакансии. Электромонтер, токарь, слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, водитель с категории Е, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Подробности по телефону 8-915-910-21-64.
13: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Вилсма». Товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Маруся FM. Шария 87.5 FM.

0: реклама. Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на Промышленной 9А.
1: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99.

0: магазин «Газовик». В наличии и на заказ газовые плиты и их комплектующие для дома, дачи или похода. Наличный и безналичный расчет. Магазин «Газовик». Ответственный подход. Надежный результат. Шарья. Ивана Шатрова, 18. Остановка АТП.
1: Хватит стесняться. Пора действовать. В Блик Плюс твои зубы станут ровными и белоснежными. Современные брекеты-элайнеры почти незаметны. Почувствуй новую уверенность в себе. Стоматология Блик Плюс. Первый микрорайон 29А. Теперь ты можешь сиять. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Маруся FM. Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Сделай еще громче. Маруся

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Автоновости на радио. Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова. В России растет средний срок автокредита как на новые авто, так и на машины с пробегом. В марте текущего года он составил почти 6 лет, увеличившись примерно на 15% по сравнению с мартом прошлого года, пишут ведомости. Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском, Ставропольском, Пермском крае, а также в Тюменской и Волгоградской областях. В России выросли продажи Rolls-Royce. С начала года граждане поставили на учет 42 новых премиальных авто британского производителя. Это на 5% больше, чем годом ранее сообщили в «Автостате». Цены на Rolls-Royce начинаются от 30 миллионов рублей и могут превышать 100 миллионов с дополнительными опциями. За последние 15 лет в России продали более 2000 новых Rolls-Royce. Рекордным был 2021 год. Тогда граждане купили 261 автомобиль. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Донецке 107.2.

0: Дождя FM. Горячие песни этой недели.
1: Люся Чеботина. Против преступления. Тима ищет свет.

0: «Добро пожаловать в топ».
1: Добро пожаловать в топ, те, кто меня бесит. Ты стал тем самым поводом для депрессии.
0: Диджей Смэш и Артем Качер. «Клатч».
2: Ты поплачь впервые в жизни.

0: Реклама.
1: Цветочный центр «Флора». Тюльпаны, роза, хризантема. Цветочный центр «Флора». ТЦ «Апельсин».
2: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урин-Шария-Котлас. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов.
3: Ветер в лицо, свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в техпроме на промышленной 9А.
4: Нужна чистая вода? Обращайся в «Давода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт «Давода.РФ». 8-920-381-90-28.
5: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова 18.
6: Семейная стоматология «Блик». Рентген-диагностика, лечение, удаление, протезирование. Стоматология «Блик» в Шарье только по адресам. Октябрьская, 23 в центре города и Юбилейная, 3. 8-958-188-97-97. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Торговый центр «Парус». Три этажа шопинга и удовольствия. Высшая лига, мебель, техпром, обувь, фикс-прайс и детский центр «Академия» ждут вас. Торговый центр «Парус». Шарья, Ленина, 52.
12: «Маруся, ФМ». Телефон рекламного отдела. 499-9555. Код города 4942. Маруся, ФМ.

0: Сделай еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ.
1: Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
2: Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
0: Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

DJ Smash и Dior. «Розовый туман».

0: Клаус. Проверенные бренды и профессиональная консультация. Не гадайте. Доверьтесь специалистам. Тепло начинается с Теплов Хаус. Шарья. Павлика Морозова, 30.
1: Ветер в лицо. Свобода в движении. Мототехника и электровелосипеды уже в Техпроме на промышленной 9А.
2: Долги давят все сильнее. Компания «Бизнес-юрист». Ваше юридическое решение. Бесплатная консультация, полное сопровождение процедуры банкротства, профессиональная помощь без лишних слов. Шария Орджоникидзе, 56/2, 8-965-143-48-86. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторного банкротства в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Дроваком. Дровоколоты, береза, смесь, осина, торцы березовые. Дроваком. 8-910-922-5000.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цена в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
6: Был недавно в техногазе, до сих пор еще в экстазе. Газовые, ну очень газовые котлы в техногазе. Заходи. Шарья, 50 лет советской власти, 10. Подпишись ВКонтакте «Техногаз Шарья».
7: Сломалась машина? Скорее в «Автомиг». Покупайте и ставьте запчасти у нас, и забудьте о тратах по гарантии. Если деталь подведет, заменим ее и выполним все работы абсолютно бесплатно, за наш счет. А на инструмент Airline у нас вообще пожизненная гарантия. Приходи к нам. Шарья, 50 лет советской власти, 22.
8: Настоящий дачник знает. Главное – не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. Не застудить помидоры. «Стройточка» – теплицы из оцинкованной стали с гарантией на целый год. «Стройточка» – Шарья Орджоникидзе 2Б.

0: Маруся FM. Новые русские хиты. Маруся Спорт. Все о спорте. На радио Маруся FM.
1: Всем привет, с вами Сергей Ильинов. Ярославский «Локомотив» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с омским «Авангардом» и перевел противостояние в решающий матч. В шестой игре железнодорожники уступали 0-2, но на последней минуте третьего периода Максим Шелунов оформил дубль и восстановил равенство. Во втором овертайме победу «Локомотиву» принес Рушан Рафиков. Александр Радулов отдал две результативные передачи. После этой игры в нынешнем плей-офф у него теперь 5 шайб и 9 передач, а дубль Шелунова позволил ему выйти на отметку в 250 голов в КХЛ. Главный тренер ярославцев Игорь Никитин отметил, что опытный форвард сыграл в переломном эпизоде ключевую роль. Наставник «Авангарда» Гибуше в свою очередь признал, что его команда допустила психологические ошибки в концовке и упустила почти выигранный матч. Счет серии стал 3-3, седьмая встреча пройдет сегодня в Ярославле. Это были новости спорта на радио Маруся FM в Москве 107.0, в Михайловке 105.3.

0: Заправил авто и себя не забудь. Кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». Вкусная домашняя еда и приятные сюрпризы для гостей. Заправься на АЗС «Лукойл» и получи скидку 10% в кафе «Хуторок» на АЗС «Лукойл». 114 километр трассы Урень-Шарья-Котлас. Подробности и сроки акций уточняйте у продавцов.
1: Сезон уютных встреч на Нью Витлуга Парк. Бизнес-ланчи, банкеты с авторской кухней и домашней атмосферой в ресторане «Пир». Детское меню, зал для проведения мероприятий и игровая зона в семейном кафе «Пирушка». Следи за обновлениями в группе ВКонтакте «Нью Витлуга Парк».
2: Зеленый свет низким ценам. Только в магазине «Светофор». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 202,20. Майонез «Слобода» 850 миллилитров 125,30. «Светофор» – магазин низких цен. На Ивана Шатрова, 18.
3: Нужна чистая вода? Обращайся в «Довода». Бурение скважин, септики, станции биоочистки. Сертифицированные специалисты. Шарья, Адмирала Виноградова 3А, ТД «Шик». Сайт довода.рф. 8-920-381-90-28.
4: Маруся ФМ. Телефон рекламного отдела. 499-955. Код города 4942. Маруся ФМ. Источник.

0: Реклама на радио Маруся ФМ. Компания «Вилсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «вилсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222.
1: Главный новостной портал Шарьи – top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарьи на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+.
0: Маруся ФМ. Шарья. 87.5 ФМ.

0: Торговый центр «Апельсин» приглашает за покупками. Побалуйте себя и ваших близких изысканными продуктами, качественной бытовой техникой, удобной обувью, шикарными мехами, золотыми украшениями, одеждой на любой вкус и другими замечательными товарами. Хоть Майами, хоть Пекин, верный спутник «Апельсин».
1: Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Сделай громче. Стань быстрее.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Маруся ФМ. Новости.
1: Всем привет, с вами Инна Леонова, и сегодня в выпуске расскажу, что выяснили аналитики, какое новшество появилось в вузах Франции и что за соревнования прошли в Южной Корее. В апреле жилье подешевело в 9 крупных российских городах. Как сообщает РБК, лидером по снижению цен стала Уфа. Там за месяц квартиры оказались дешевле почти на 1.5%. Далее в рейтинге следуют Владивосток, Тюмень, Воронеж и Новокузнецк. Тем не менее, в большинстве крупных городов жилье подорожало. Больше всего выросли цены в Ярославле и Чебоксарах примерно на 3%. В вузах Франции ввели комплексные обеды для студентов за 1 евро. Прежде льгота была доступна только тем, кто получает госстипендию. Теперь же поесть за 1 евро сможет любой, пишет Коммерсант. Этого долго добивались студенческие профсоюзы. Правительство выделило 50 миллионов евро на реализацию меры. Более половины из этой суммы пойдет на компенсацию потерь доходов столовых в результате снижения цен. Остальное на подготовку столовых для приема большого количества студентов. В столице Южной Кореи прошел чемпионат по дневному сну. Жители Сеула соревновались в том, кто сможет лучше спать, несмотря на шум и другие помехи. В мероприятии приняли участие 170 человек, пишет российская газета. По правилам конкурса участники должны были прийти уставшими, сытыми и в костюмах. Организаторы специально мешали конкурсантам спать, а судьи следили за пульсом и фазами сна с помощью датчиков. Лучше всех поспал 80-летний пенсионер. Зрители также выбрали самый необычный костюм. Приз получил участник в образе Винни-Пуха. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в изобильном 92.4.

Открой глаза, посмотри сквозь сон. Я поймаю твой взгляд и увижу в нем себя. Не думай ни о чем и сделай шаг вперед.

нами. Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-9555. Код города 4942. Настройся на музыку. Маруся

еще громче. Реклама на радио Маруся ФМ. Главный новостной портал Шарии top24.news. Оперативная информация и актуальные новости твоего города. Все новости Шарии на одном интернет-портале 24 часа в сутки. top24.news. 18+. Компания «Филсма» – товары для офиса и бизнеса с отсрочкой платежа и бесплатной доставкой. Бумага, канцтовары, упаковка, спецодежда, компьютеры и оргтехника, бытовая химия, медицинские товары и многое другое. Сайт в интернете «Филсма.ру». Для консультации по ассортименту и оформления заказов звоните 544-222. Маруся ФМ. Шария. 87.5 FM.

Маруся FM. Телефон рекламного отдела 499-955. Код города 4942. Маруся FM. В ресурсе.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новости шоу-биза на радио Маруся ФМ.
1: Всем привет, с вами Оксана Любимова. Ханна раскрыла секрет воплощения желаний. Певица заявила, что для воплощения идей в реальность она практикует медитацию и составление карт желаний. В этом ей помогла книга, которая изменила ее жизнь на «до» и «после». Сейчас у Ханны есть 6 карт с изображениями, которые воплотили в жизнь. Кроме того, она добавила, что ее супруг, продюсер Павел Курьянов, смеялся над тем, что она делает, но после того, как увидела результат, тоже начал составлять свои карты. Макс Фадеев переоформил всю свою недвижимость на супругу и сына. По информации канала ШОТ, семье Фадеева достались активы общей стоимостью более 2 миллиардов рублей. Авторы пишут, что продюсер приобрел 47 объектов в Москве и Подмосковье общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Маруся ФМ в Москве на 107.0, в Самаре на 101.0.
0: Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
2: Багарди и Дилит. Зироу.

0: Энерджи ФМ. Это легко и бесплатно. Ищи и качай для любых устройств. Маруся ФМ.
1: Надо жал тебе по глазам, эй. Твой взгляд, это моя.

Любовь не боится ни пропасти, ни расстояний. Любовь не боится удара, не боится касаний. Любить — это значит отдать себя полностью без оснований. Любовь — это дождь в самой жаркой саванне. Любовь — это вера, надежда на чудо, надежда на жизнь. Любовь — это фраза «давай не сдавайся, давай держись». Но так получилось, что мы разные люди. Я скоро приеду, родная, прощаться не будем.

0: Кейси ФМ представляет проверенный хит.
1: Анна Асти. Плачу на тех.

дискотека «Маруся». Пой и танцуй вместе с нами. Каждую пятницу и субботу в 20:00 на радио

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Маруся ФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ФС-77-590-76. Выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.

0: Маруся ФМ. Маруся ФМ. Новые русские хиты. Новый русский мегахит на Маруся ФМ.
1: СДП. Сыпь, гармоника.
2: Ты

качественный звук без прерываний. Marus.fm. Это название любимых треков и история. Marus.fm. Прямой эфир радио Маруся FM в любой точке мира. Прокачай свой смартфон на Marus.fm.

Радиоканал «Маруся ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-590-76 выдано Роскомнадзором 22 августа 2014 года для лиц старше 12 лет. Маруся ФМ.